0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Услышь в мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всего мира, благостояние святых Божьих церквей и соединение все, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Бога, храни мя и стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Обители сей первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благо растворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш,

0: сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко Твоя держава.

0: Пусть
1: соборного послания Петрова чтение.
0: Он мемом.
1: Братья, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа.

0: и же по множеству своей милости, порождей нас во упование живо, воскресением Иисус Христовым от мертвых, в наследие нетленно и нескверно и неувидаемо, соблюдено на небесех вас ради, и же силою Божией соблюдение верою во спасение, готовое явитесь во время последнее, о нем же радуйтесь, мало ныне, а щелепу есть прискорбне бывше в различных напастях, да искушение вашей веры, многочестнейше злато гибнуща, огнем же искушенно обрящется в похвалу и честь и славу во откровении Иисус Христове, Его же не видевши любите, и ныне Го же ныне незрящи верующи же, радуетесь радостью неизглаголанную и прославленную, приемлющей кончину веры вашей, спасение душам.
1: Премудрость.
0: Соборного послания Петрова чтение.
1: Водми.
0: Возлюбленные, припоясавши чресла помышления вашего, трезвящиеся совершенне уповайте на приносимую вам благодать откровением Иисус Христовым, яко чадо послушание, не преобразующееся первыми неведения вашего похотения, но позвавшему вы святому, и сами святи во всем житии будете, за неписано есть, святи будете, яко аз свят есмь, и аще отца называете нелицемерно судяще кому ж да по делу, со страхом жития вашего время жительствуете, ведяще яко неистленным сребром или златом, избавясь от суетного жития вашего, отцы преданного, но честною кровью, яко агнца непорочно и пречисто Христа. Соборного послания Петрова чтение. Возлюбленные, молю, яко пришельцы и странники, огребатеся от плотских похотей, я же воюют на душу, житие ваше имуще добро во языцах, да нем же клевещут вас, аки злодеев, от добрых дел видевши прославят Бога в день просвещения, повинитесь обо всякому человечу созданию Господа ради, аще царю, яко преобладающую, аще лежа князем, яко от него посланным, в отмщение убо злодеям, в похвалу же благотворцам, яко таку есть воля Божия, благотворящим обуздавать и безумных человек невежеству, яко свободне, а не яко прикровение имуще свободы, имуще злобы свободу, но яко раби Божии, всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, а царя чтите». Раби, повинуйтесь и во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым. Себо есть угодно пред Богом, аще совести ради Божия терпит кто скорби, стражда без правды. Каебо похвала, аще согрешающим мучами терпите, но аще добро творящие страждущие терпите, сие угодно пред Богом, на сие бо и звание бысте, за ней и Христос пострада по нас, нам оставь образ, да последуем стопам Его, и же греха не сотвори, не обретеся лесть во всех Его, и же укоряем противу не укоряше, стражда не прещаше, предаяше же судящему праведно, и же грехи наши сам вознеси на теле своем на древо, да от грех избывше, правдою поживем.
1: Цем все, от все души, от всего помышления нашей горце. Вседержителю, Боже, Отец наших, молимся, услыши.

всех подносящих и добродеющих, посвятим и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие блага.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных, и не спасли на ны милости Твоя богатые, молитвами всепречистая Владычица наша Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствы и честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобного Паисия Святогорца, святых славных и всехвальных апостолов первоверховных, Петра и Павла, их же и память ныне совершаем, и всех святых. Молим Тя, многомилостиве Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и

Еще молимся, о Еже, сохранитесь, святей обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествий на племенников и междоусобной брани, о Еже милостиву и благоуветливу быть и благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите не от належащего и праведного своего прещения и помилуй.

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуйный, милостив будь, чоко любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: наше, Господи, ви преклоним.
1: Тебе, Господи.
2: Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами всепречистая Владычице нашей Богородице и Пресно Девы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей, и святителей Василия Великого, Григория Богослова, и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийски Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла Учителей Славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, преподобного Паисия Святогорца, святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, их же память ныне совершаемая всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покры нас кровом крылу Твоё, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благо человека любит.

0: И Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресны, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресны, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же исти на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино и лей, и умножи сия во святе обители сии, в граде сием, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты си благословляй, освящай всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Всесвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

благословение Господне на вас, того благодати человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, уснемай, отверзиши, уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, уснемай, отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души мои. Ней спасение ему в Бозе Его, Ты же, Господи, заступник мой си. Слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим, ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, у крестнопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе. Зубы грешников сокрушил еси. Господне, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твою обличивши меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, яко стрелы Твоим взоши во мне и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согниша раны мои от лица безумия моего, пострадах и слекохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядве мое наполнишься поругание, несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое, Ты не утаися, сердце мое смятеся, остави меня сила моя, и светочие мои, то несть со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, отдалече меня сташа, и нуждах усеющие душу мою, ищущие злая мне глаголуху суетная, и льстивно весь день поучахуся, аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имай в устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах Ты, услыши, Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим на мебель речеваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие моя зазвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут и укрепишься паче мене, и умножишься ненавидящими без правды, воздающие ими зла и возблагая болгаху мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Ваны в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Ваны в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, вожада Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя, землепустие непроходнее безводни, так во святех явихся Тебе, видите силу Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моем, я имени Твоим воздежу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя, аще поминах я на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой в крови крылу Твоей, возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе скаша душу мою, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградившиеся уста глаголющих неправедное. На утренних поучахся в тяй кобыл еси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присная во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язве не спящие в гробе их же не помянулось и к тому,

Ищи душу мою, отвращающую лице Твое от меня, нищ есть мас, и в трудях от юности моей я, вознесшися, смирихся из немогох, на мне приидуши гневе Твое, устрашение Твое, возмутиши мя, абы души мя, яко вода весь день, одержавши мя вкупе, удалилися от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновить вся яко орлы юность Твоя, творяй милостыню, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Моисеевым и сыновым Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико отстоят восток и от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов хранящих, завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепостью, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помяну не древнее, поучахся во всех делях Твоих творениях, поучихся во всех делях Твоих творениях, руку Твою поучахся, воздех Тебе, руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой, и отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правдою Твоей изведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребиши враги мои, погубиши вся стужающая души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Достояние святых Божьих церквей, соединение все Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, святым храме, всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вон Господу.

И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, услыши молитвы мои, вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вон жащий день скорблю, преклони ко мне ухо Твое. Вон жащий день призову Тебя, скоро услыши мя. Яко исчезоши, яко дым, дни мои, кости мои, яко сушила сосхошася. Уязвим бы их, яко трава, и исша сердце мое, яко забых снести хлеб мой, от гласа воздыхания моих растворях, от лица гнева Твоего и ярости Твоя, яко вознес, низвергл Моиси, дни мои, яко сень уклонишися, яз, яко сено исхох, Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в рот и рот, Ты воскрес, ущедрящий Сиона, како время ущедрите его, яко прииде время, яко благоволиша раби Твои на крови его, и персть его ущедрят и убоятся языцы Господня. И все цари земси славы Твоя, яко созиждет Господь Сиона и явится во славе Своей, презре на молитву смирения и неуничижи моления их. Да напишется сие в рот ин, и люди изиждеми восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые свои, а Господь с небесе на землю презре услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершленных, возве

Простите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, внегда собратися людям в купе и царем, еже работайте Господеви, отвещая Ему на пути крепости Его умоления дней моих возвестими. Не возведи меня во преполовение дней моих, вроде родов лета Твоя, в началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса, та погибнут Ты же пребываешь, и вся яко риза обетшают, яко одежду свиешь, и изменятся Ты же той же еси, и лето Твое не оскудеют. Сынови раб Твоих вселятся, и семьи их вовеки справятся. Благослови, душа моя, Господа, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззакония Твои, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твои обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисееве, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. И лик отстоя от востока от запад удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедрит Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так уотцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его. Слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа все дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови душа моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне, пресно и во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился Иси зелого исповедания, велилипото облекался Иси, одеяйся светом я коризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспрение свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться в век века». Бездна яко риза деяния, на горах станут воды от запрещения Твоего, побегнут от гласа грома Твоего бояться. Восходят горы и нисходят поля, вместо еже основал Иси им. Предел положил Иси, егоже не придут, ниже обратятся покрыть землю. Посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояют вся звери сильнее, ждут она огрев жажду свою. На тых птицы небесные привитают от среды камени и дадят глаз, напояя город при выспренних своих от плододел твоих насытится земля, прозябая траву скотом и злак на службу человека, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедри ливанси их жизнь насадил». Там у птицы вогнездятся и родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие оленям, камень прибежище зайцем. Сотворил есть луну во времена солнца поздно запад свой. Положил есть и тьму и пысть ночь. В ней же пройдут все звери, дубрав низким не рыкающие, восхитите и взыскать от Бога пищу себе. Воссия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свои, на дело не свои до вечера. Яко возвеличься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворились, и исполнися земля, твари Твоя. Сие море великое и пространное, там у гади их же не числа животное, малое с великими. Там у корабли приплавают змеи, сие Егора создал, если ругатися ему. Всяк тебе чаю дать и пищу им во благо время, давшу тебе им соберут. Отвешу тебе руку всяческой, исполнятся благости. Отвращу же тебе лице, возметутся от имиши духи их и исчезут, и в персть свою возвратятся. После же духа твоего съезжутся и обновишь лице земли. Будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь о делях своих. Презирая на землю, творяю трястися, прикасаясь горами дымятся, воспою Господи в животе моим, и пою Богу моему, донде же есмь. Да усладится ему беседа моя, же возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душа моя, Господа, слава Отцу и Сыну.

0: Бог наш по всей земле судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завещав Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Якову в повелении Израилю в завет вечен, глаголя тебе дам землю Ханаанью уже достояние вашего, в ней да быть им малым числом малейшим и пришельцем в ней, и приидоша от языка в язык, и от царствия в людины, не оставить человеку обидеть их, обличи о них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во пророцах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю всякое утверждение хлебное сотры, посла пред ним человека, и в раба продан бысть Иосиф, смиришего окова князь его железо, пройди душа его, донде же придет слово Господне разже его». Посла царь и разреши его, князь людей и остави его. Постави его, господина, дому своему и князя всему стяжанию своему. Наказати князя его, яко себе и старца его умудрите. И внеди Израиль во Египет и Яков пришельство в землю Хамову. И возрасти люди свои зело и укрепи я паче врагов их. Преврати сердце их, возненавидите люди его. Лесть сотворите в рабех его. Посла Моисея, раба своего Аарона, его же избра их себе, положи в них словеса знамени своих и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко приогорчиша словеса его, приложи воды их в кровь и измори рыбы их, воскипе земля их жабам и в сокровищницах царей их, речей приидоша песи и мух из книп и во все пределы их, положи дожди их, грады, огонь попыляешь в земли их, порази винограды их и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей приидоша, прузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведе я серебром и златом, и небе в коленах их боляй, возвеселись, Египет, во исхождение их, яко на паде страх их наня. Распростре облак покров им, и огонь же, просветите им ночью. Просиша и приидоша, крастили хлеба небесного насытия. Разверзи камени, потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, ежека Аврааму, рабу своему. И изведи люди свои в радости, избранные свои в веселье, дади им страны, языки, труды людей наследовавша, якода сохранят оправдание Его и законы Его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга весь живот наш, Христову предадим.

0: Слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Глубину уловления оставлю, с небесе прием от Отца Божественное откровение слова воплощения, и с одязновением верно вопиялось и зиждителю Твоему, Боже, Тя всем Сына единосущна, тем же по достоянию воистину показался си камень веры и ключарь благодати. Петре апостоле, моли Христа Бога о грехопоставлении даровати, празднующим любовью святую память.

0: со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи.
2: Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно.

и светлые, Петра да восхвалим и премудрого Павла, огнем Божественного, просиявшего духа, мглу прелести попалиша всю, тем же и Вышнего Царствия оружницы достойней показавшися, и благодать со престольницы, сего ради вопием, апостоли Христа Бога.

Симона, явись Иисус учеником своим, восстав от мертвых, и глаголы Симону Петру, Симоне Ионин, любишь ли меня паче сих? Глаголы ему, ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя. Глаголы ему, паси, агнца моя. Глаголы ему, паки, второе, Симоне Ионин, любишь ли меня? Глаголы ему, ей, Господи, ты веси, яко люблю тебя. Глаголы ему, паси, овца моя. Глаголы ему, третье, Симоне Ионин, любишь ли меня? Оскорбеже Петр, яко речи ему, третье, любишь ли меня? И глаголы ему, Господи, ты вся веси, ты веси, яко люблю тебя. Глаголы ему, Иисус, паси, овца моя. Аминь, аминь, глаголю тебе. Егда би юн поясышеся самых аждаше, амуже хотяше, егда же состарейшеся и воздержеше руцы твои, и ин тебя пояшет и ведет, амуже не хочеши. Сие же, рече на знаменную, кою смертью прославит Бога, и сияре глаголы ему, иди по мне. Обрящся же Петр, видя ученика его же любляше Иисус, вслед идущий, и же возлеже на вечере, на персии его рече, Господи, то есть предаяйте. Сего видев Петр глаголы Иисусове, Господи, сей же что? Глаголы ему Иисус, аще хощу да той пребывает, донде же прииду, что к тебе, ты по мне гряди, изыди же слово сев братью, яко ученик той не умрет, и не речи ему Иисус, яко не умрет, но аще хощу тому пребывать, донде же прииду, что к тебе, сей есть ученик, свидетельствуя сих, и же и написа сей вем, яко истина есть, свидетельство его, суть же ино много, и же сотвори Иисус, я же аще по-единому, писано бывает не самому, мню всему миру, вместите пишем их книг. Аминь.

милости и щедрот, имей человека любим единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Иси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веку.

0: святые апостоли Петре, моли Бога о нас, верховнейшего апостола в днесь, яко первозванного Христова, богодухновенными песнями достойно воспоима.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, тя предвечный проуведев, предуставив все блажение Петре, яко предстателе своей церкви и первопрестольника.
0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, не плоть, ниже кровь тебе, но Отец вдохнул Христа богословите Сына истинного Бога, Вышнего апостоле.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, гору святую превышнее на силу, Матерь Божию и Деву истинную, по Рождестве воспоем.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога нас, як уже сущие нареца и несущие Христос божественным разумом, Павле все блаженне, то из матерня чрева тя избра, понести пред языки божественное Его имя, ежепаче всякого имени славно бо прославися.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, будущее возвещает тебе сияние благочестия Павле и лесть и очищение. Христос явлся на горе, молния зрачен, очи уба помрачает плотские, душевные же вразумляет троическим разумом. Славно бо прославися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, обрезы не оба совершая, осмодневное и ревнитель отеческих Павле преданий, от семени еврейского колена Вениаминова, по закону же фарисей явлися, вменил еси вся уметый, и Христа приобрел еси, славно бо прославися.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Чистая Мать Бога Вседержителя, от царского колена владычица израсшей, и едино Бога всеми царствующего, росшая плотью почистиства, от бед мя спаси, сыну твоему пою.

0: Святые апостоли Петре, моли Бога нас, Тя блаженна сладкая уста Христа Бога, и сокровище твердо царствие показаша, тем же воспеваем Тя, Петре, апостоли.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога нас, на камени Твоего богословия водрузи, Владыка Иисус, церковь непреклонну, в ней житя апостоли Петре славим.
0: Святые апостоли Петре, моли Бога нас, яко прибольше ангел Петров телеси, во светлом во пришествии сего Христос Бог судию же, и соседателя быть речем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неискусобрачная Бога плотью росшая, страстными прилоги преклоненными утверди, неизбо чистая, разве тебе помощницы?
0: Святые апостоли Павле, моли Бога нас, ты камень основания верным душам положился и си многоценен, краеуголен спаса и Господа.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога нас, Павле всеблаженне, на основании Твоей молись добродетели всехвальных, наздатися светлости.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда мертвости Иисусова на Твоем теле совершенно Павле относяй, сподобил сиси истинное жизни.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Тя все стежахом прибежище и стену нашу христиане, тя словословием немолчно,

0: Отеки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Ты си Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
3: Кай темницы не имей тебе юзника, кай же церковь не имать авитию, Дамаск великомудрствует о тебе, Павле, веди бы тебя запято светом, Рим твою кровь приемы, и той хвалится, но и Тарс множе радуется, любит, почитая твои пелены, Петре веры каменю, Павле похвалу вселенная, от Рима сошедшийся, утвердите нас.

0: святые апостоли Петри, моли Бога нас, человеком ловцати, як уже обеща Христос одела божественно из своей церкви, первыми вручив кормила.
1: Святые апостоли Петри, моли Бога нас, тобою умоляем жизнодавица Иисус, вязати же и решите, давай тебе власть Петре, да будет ми милости.
0: Святые апостоли Петри, моли Бога нас, Христово Царствие, отверсти прилежно помолися Петре, божественную твою память, верую несумненную чтущим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Госпоже Всепетая Богородительнице, мое помышление твоими молитвами очистивши, покажи мя благоплодно, Мати всех Бога.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога нас, все дияко жалев яровидно, погубляя Христову Церковь, савола нагда, ядже бы божественным глазом Агнца Божия, яко же гоняше, стадо яко пастырю вручает.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, хотя просветите вселенную обращается, она неже к сему послася, душевное же просвещение дая и телесное, от божественного явления сосуд избран, показав того.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Павлом достойно Дамаск напаяется от сего бы, як уже от рая иногда. Вот божественных сей произведи великий источник, и упои все богоразумием, независ на землю.
1: И ныне и присны во веки веков, аминь. Не зложи сильнейся престол Господь, Дева и Мать, як уже рече, алчущие же боже.

0: Святые апостолы Петре, моли Бога нас, и жет любви приим дерзновение к Богу, достойно чудим, бы ваше ловец и невежда, чудодействуя преславно благодатью.
1: Святые апостолы Петре, моли Бога о нас, не злато тебе ради, не сребро Христе, божественный твой апостол, но добродетель стяжав, чудес обогатися славою.
0: Святые апостолы Петре, моли Бога о нас, исправляхуся стопы и глезни хромых, действенным твоим глазом, божественным бо духом, совершахуся преславные вещи.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Воплотися, Бог, по ипостаси чистая, и с Тебе плотью соединяем, пребыв неизменен по божественному существу бесплотен.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога нас, Ты истину избрал, и си Павле похвалу, крест Царя Христа пристанося, якоже победу апостоли.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, Тебе еже жити, Христе и еже умрете приобретение изрядно, любови бос распялся и си распеншемуся нас ради, Павле преславнее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, радующийся воистину Господи Павле честный, и шет и стелесе, и отшед ко Христу жизнодавцу Богу.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Моли присно, Сына Твоего и Бога нашего, низкособрачная Мария чистая, послати нам верный милость.

0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, як уже древле Христе, десницею Твоею по воде пеших ходящий Петра спасал еси, и мене потопляемо бурею лютых напасти спаси, яко милосерд.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, оставилися о Петре несущее, и сущее достигалося, як уже некий купец, и яве уловилися бисер, Христа многоценный.
0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, искушать и безумно покусившийся, Духа Пресвятаго Петре умертвилыси, Его же богословилыси ты первие, яви исповедав Бога все блаженне.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всякого выше существа Слово Божие родила еси и воплощенно нам, тем же Богородицу тебя устнами же и душею проповедаем.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога нас, вся пренебрег красной мира, уязвлен владычнею любовью и общего спасения желанием, свидетельствовать и тому изволив о Павле все блаженне, и ныне о вселенне молися.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, яко изрядный владыцы поборник, и в того одеян Павле воистину всем был иси всяк, да вся приобрящиши и спасеши люди, и спасылися яко воистину, Христу улови в концы.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, достойно Тебе даровал Христос житие апостоли Павле на небесех, пребывающего бозденья возжелал иси града блаженья, верен служитель быв и строитель тайн Его.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Презрена Тя, Господь мой, обновляю существо, яко силен, величие сотворь Богородительнице, як уже рекла иси всенепорочная, и спасеме Тобою истреби Бог мой, я

Уясни мой язык, спаси мой, расширив мои уста, и исполнив я умили сердце мое, да я же глаголю последую, и як же уба учу, сотворю первые, всяк бо творя и учи, речи сей велик есть, аще бо глаголю и не творю, яко медь звенящая вменяюся, тем же речи ми подобное и творите,

0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, милостивному божественным промыслом Христовым наказуем. Подобитеся попущен был иси прежде страсти Петре отвержение подпасти волнению.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, тебе, Христос, первозванному и зеловозлюбленному, яко председателю благославного апостола в первому является, воскрес от гроба.
0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, твое троекратное ежепрежде страсти исцели отвержение, владыка, трикратным боговещанным Петре вопрошением утверждает любовь.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, я живу в утробе привечное, от Отца высиявшее Богослово плотью заченшую, все ублажаем, яко Матерь всех Бога.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, бысь кресте печати венец апостолов твоих, их же напоследок званные времен, чанием же всех превошед, с ними же люди церковные поют тебе, Отец наших Божий, благословен еси.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, аще и гони в первую церковь твою, Павел узник, но прими ну древнюю дерзость твоею ревностью и последи, собра Бог Христе языки зовущая, Отец наш Божий, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты из Иерусалима, проповеда всем Евангелие, объят же окрест всю землю Павле, даже до конец Иллирика, уча взывал еси, Отец наших Божий, благословен еси.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Як уже на руно дождь на тя сниди, Дева Христос Бог, и плотоносец из тебе пройди, соединяя прежде расстоящая, мир на земли и на небеси даруя,

0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, воздержут твои руцы, и ко кресту тебя припаяшут. Владыка предрек Петре повелевает последовать и зовущу. Благословите все дело Господне Господа.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, благодати словом Инея убо расслаблено люте, тавив уже умершую чудодействие воскресилось и зовущая. Благословите все дела Господня Господа.
0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас, иже Петру языки очищены, повелев кресте духовную зарею, и мне помышление очисти зовущу. Благословите все дела Господня Господа.

0: Господа,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Всесвятая Дева, я же Бога Слово, росшая плотью, души моя мрак Твоими молитвами отгнавши просвети, взывающая, благословите все дела Господня, Господа.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, срастворися любовью Твоей, Павел, добрым же изменением иступи, не себе, Боже, живяше славный, и мяже же щедре живущий Тя в себе во вся веки.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, Ты обручилися, яко же невесту, представите жениху Христу церковь, невеста вождь бойся я показался, еси Павле Богоносе, тем же Тя славит во вся веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, подвязался еси добрым подвигом, и скончав течение Твое законно, сокровище веры соблюл еси, тем же венцем Павле сподобился еси правды.
1: И ныне и присные во веки веков, аминь. Радуйся, престоле огнезрачный Господень, радуйся, невеста, неневестная дева, радуйся, обличи солнца, высиявшая правды, Его же превозно.

0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас. Твоя преизящная благодать славится достойно, все небо Твоей страсти немощных Петре отгоняющей, тем життя величаем.
1: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас. Мечтаньми Симона волхва богоборца взяты к воздушной высоте, не зложив ни изглаголанную божественную силою, Петр ублажается.
0: Святые апостоли Петре, моли Бога о нас. Твоя вся исполнена славы, освящение же и чудес, словеса, мощи, персть, и верою Петре поклоняемое любовью божественной вериги.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твое имя плод чрева содей, ликовника песнь пети Тебе, и же радость роши, велигласно радуйся, провещевающая.
0: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, Твоим поклоняемся веригам, я же за Христа, яко злодей носил неси, язвы же Павле облобызаем, я же на славнем Твоем и победоноснем носишь жители си.
1: Святые апостоли Павле, моли Бога о нас, ныне разрешился и си апостоли, ко и же Тобою непрестанно желаемому, с ним же, яко служитель водворяяся, непрестанными мольбами, Твоя рабы к себе привлеци.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне никак уже в гаданиях, ниже в зерцале Христос тебе зрим есть, лицем же паче зрится к лицу, совершение тебе разум открывая божеством.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь, ты, Пресвятая Богоматерь, похвала Христовых апостолов была еси, мучеников же слава

Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше.

Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покойне воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя пожнет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь в них да судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хуба, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, вознашение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего и

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотелось и нас ради воплощся много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премногие ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Его себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душой же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовил и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есть достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмушайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящении и просвещении и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивай царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть и тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сицы дней, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и оставя все грехи мои. Вижь, дяко умножившися паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство.

Постяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости. И несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю незлобиве Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося приими мя грешного. Приими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безнесною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, убо Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, убо единому согреши, но

воскликся грехи, к имени содержался злыми. Всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецелая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежда. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоя крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися оба, Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу, Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголати. Согреши их паче блудницы, и я же увиди, где обитаешь, мира купивши, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подашь нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь и трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще несодеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все остави мне, Боже всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн,
ими же оживляется и обожается всякий дыжий пияй чистым сердцем. Ты бы рекал иси, владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко владыки Бога моему, божественный Бог причащаяся и благотворящий благодати. Не уба есмь един, но с тобою Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да уба не един пребуду, кроме тебе живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих твоих словес. Сего ради к тебе припадаю и тепли вопию тей, як уже блудного приял и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Jestem doволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моя. Но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси. И внидишь и со человека любим, яко же еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, не бу блудница со слезами пришедшим к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дни и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевой Марии, Матери Твоей я, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробы человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенный

Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиша мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим рачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойны, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, за еже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.